Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. 7 часов утра в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Угу. Ну что, четверг, еще немножечко и конец учебного года.
0: Ура! Ой. Детишки, мы за вас очень рады. От всей души,
1: честно. Мы за себя рады на самом деле. И я, кстати,
0: я не парюсь.
1: Я прям уже ощущаю, что многие родители перестали возить своих детей в школу.
0: Из-за пробок, ты имеешь в виду.
1: Да, машин уже на дорогах гораздо меньше.
0: Кстати, да.
1: Вот это очень-очень приятно. Уже не переживаешь за то, что опоздаешь.
0: Вот интересно, почему дети сами в школу не добираются, а? Мы зимой с этими сумками, с пакетами со сменной обувью шли через весь квартал, через 2-3 квартала в свою школу.
1: Ну, а сейчас что-то времена пошло не так. другие нравы. Детишек мы своих любим, балуем и возим
0: нас
1: на
0: машинах.
1: Ну, тогда и машин было меньше, знаешь, Лима Бимурзина. Поэтому ушла, да не выпендриваемся, все как есть. Ну и на самом деле приятно, что скоро конец рабочей недели.
0: Да, и, кстати, сегодня мы с вами как положено поработаем. Много чего интересного у нас, Ксения, и для вас есть. Это классная музыка, много классной полезной информации и игры с подарками. Все для вас.
1: Ну и, конечно, напомним, что 1 июня мы открываем свои двери на радио НС для наших юных радиослушателей и их родителей. Если вашим деткам было интересно всегда посмотреть, как же проходят эфиры, прямые эфиры в студии радио НС, то welcome к нам в гости.
0: Как раз на каникулах есть чем заняться. Да. Вы можете просто написать нам на WhatsApp заявочку «Буду 1 июня», фамилия, имя, отчество ребенка и, конечно же, сопровождающего. Ну, а наш WhatsApp номер 8775-106-00-1. 11. Ну а в ответ мы обязательно вам отправим сообщение с подтверждением и с адресом нашим.
1: Студия наша находится в Алматы, а то, как казалось, многие не знают, что мы алматинские штучки, но вот рассказываем. В общем, если вы готовы, если вы не знаете, как порадовать своего ребенка в День защиты детей, то ждем вас в гости.
0: Ну а если вы к нам идете, вы обязательно своим друзьям скажите, что вас будут показывать, транслировать, потому что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в Телеграм-канале Радио НС.
1: Ждем вас абсолютно везде и начинаем утреннее шоу «Беш».
0: Доброе утро!

0: Конечно же, утром мы начинаем с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы ежедневно с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну, а вы за них голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС. Там скоро появится и песня, и голосовалка, и, конечно же, хэштег месяца май 2026. Угу. Переходите по нему, найдете все песни, которые уже прозвучали. И если вдруг что-то упустили, где-то не проголосовали, у вас есть возможность успеть это сделать, потому что уже на следующей неделе мы будем подводить итоги.
0: Что сегодня?
1: Сегодня у нас классный трек, известный танцевальный, от немецкого диджея и продюсера Марио Лопеса. Трек называется «Sadness». Выпущен он еще в 2010 году, но композиция прям узнаваемая такая. Несмотря на то, что дословно название песни переводится как «грусть», в тексте песни можно услышать, наоборот, призыв о том, что грустить не надо, унывать не надо, что все это временно.
0: Прикольно.
1: И все будет хорошо и классно.
0: Ну что, давайте послушаем?
1: Давай.
0: Погнали прямо сейчас. You know

0: нравится этот трек. Обожаю его слушать в машине, да погромче еще вот так, чтобы подпевать громко-громко.
1: А при мне ты этого не делала.
0: А мы с тобой ее вместе, по-моему, и не слушали в машине.
1: Mm-hmm. А что такое?
0: Надо сегодня исправить.
1: Да? Ну все, договорились. Я первый раз, на самом деле, послушала этот трек. Надо еще несколько раз послушать, чтобы ее понять. Но
0: я тебе дам ее прочувствовать сегодня.
1: Сам текст, смысл мне нравится. Мне
0: отлично.
1: Нравится, да. Поэтому не грустим, друзья. Обязательно голосуем в нашем телеграм-канале Радио НС. И не забудьте подписаться. В конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет. Mm-hmm. Ну а вы, кстати, там же можете повторно ее послушать и скачать себе на телефон.
0: Отлично.
1: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш». И впереди я расскажу, что могут рассказать наши губы о характере человека.
0: Oh.
1: Не пропустите, прикольная информация.
0: Давай.
2: На радио МС.

0: Шоу «Веш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну и прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, могут ли губы рассказать о характере человека. Mm-hmm. Физиогномисты считают, что губы действительно могут многое рассказать о характере человека. Так что смотрим сейчас на свои губы или на губы того, кто рядом. Ищите.
1: Давай я на твои посмотрю.
0: Давай. Так. Итак, значит, крупные и пухлые губы связывают с чувственностью, с харизмой и эмоциональной открытостью. Такие люди часто бывают заботливыми, теплыми и умеют создавать комфорт вокруг себя. Так. Дальше идем. Тонкие губы ассоциируются со сдержанностью, самостоятельностью и внутренней собранностью. Mm-hmm. А небольшие пухлые губы – это про мягкость, дружелюбие и преданность в отношениях и дружбе. Ну, а самые напряженные губы сейчас у того, на кого слишком пристально смотрят, у меня.
1: Вот. Ну, я знаешь, почему пристально смотрю? Потому что я запуталась. То ли ты собранная, то ли ты, как там были вот эти вот, которые небольшие пухлые
0: губы. Я премиум-версия, я все вместе.
1: Да, вообще, прям сейчас
0: топчик,
1: не разберешь.
0: Я топ.
1: Косметологи, спасибо.
0: Все свое.
1: Нет, я не про это. Теперь просто можно спрятать любой свой характер с помощью косметолога.
0: Да.
1: А гороскоп не спрячешь, он у нас впереди.
0: Не пропустите.

0: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Бешено» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 21 мая, четверг.
1: Итак, Овны, сегодня не все пойдет по вашему сценарию, и именно это в итоге сыграет вам на руку.
0: Тельцы, появится редкий шанс закрыть вопрос, который давно тянул за собой лишние мысли.
1: Угу. Близнецы, окружающие будут ждать от вас реакции, так что удивите их своим спокойствием.
0: Раки, сегодня особенно важно не растворяться в чужих настроениях и желаниях.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания без всяких усилий, просто потому что умеете держать себя.
0: Девы, день принесет маленькую победу там, где вы уже почти перестали ждать результата.
1: Весы, приятная неожиданность может прийти от человека, о котором вы давно не вспоминали.
0: Скорпионы, не рубите с плеча, сейчас тонкая игра принесет гораздо больше пользы.
1: Стрельцы, внутри появится сильное желание сменить обстановку, маршрут или даже правила игры.
0: Козероги, сегодня полезно позволить себе роскошь, никуда не спешить.
1: Водолеи, ваши слова будут звучать убедительно даже для тех, кто обычно спорит с вами.
0: Рыбы, атмосфера дня будто специально создана для красивых совпадений и теплых эмоций.
2: Шоу «Бешено» на радио МС.

0: Рубеж на радио НС продолжается. 7 часов 29 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И мы уже готовы объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы решили у вас спросить, вот как происходит в вашей семье, когда вы кого-то о чем-то просите, сколько раз вам приходится повторить, чтобы это что-то сделать? Делали.
0: Угу. Вот. Присылайте. Рассказывайте.
1: Мы выговорились. Боль.
0: Да. Ну и, конечно же, голосовые должны быть хронометром не больше 40 секунд. Так будет лучше и удобнее для всех остальных радиослушателей, которые тоже хотят, чтобы их послушали. Ждем вас.
2: На радио МС.
1: Никуда не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 2 билетика на Рахат-фест.

0: что, ребятки, уже буквально через пару дней состоится долгожданное мероприятие Рахат Фест, к которому мы все с вами готовились и готовили свои билетики, настрой и все-все-все для того, чтобы увидеть классных исполнителей.
1: Да, фестиваль пройдет 23 мая на Первомайских прудах в Алмате, поэтому, друзья, ждем ваши заявки. Там вас будут ждать такие звезды, как Крайм Волшебник, Fly Project, The Queen, Райм, Белучи и, конечно же, Зивер. Так что давайте сходим.
0: Пишите нам в WhatsApp по номеру 775-106-2011 свои заявочки.
1: Нам нужны два участника. В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу. На радио МС.

0: пою.
1: Два билетика на Рахат Фест. Это вам не халям-балям, понятно? За них надо побороться в нашем эфире в рамках игры. Сейчас спою на радио НС.
2: Ну и давайте знакомиться с теми, кто сегодня будет бороться и батлиться. Давайте. Бахтияр из Мирки с нами. Бахтияр, доброе утро.
1: Доброе утро, Бахтияр.
3: Доброе утро.
2: Доброе. И Зибо из Тараза, соседи. Зибо, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Я говорю, этот концерт протянул Таразовских. Они сегодня решили в нашем эфире просто взять и разорвать все шаблоны, приехать к нам и круто провести время.
2: Да.
1: Ну, а кто именно из ребят это сделает, кто сможет это сделать, мы узнаем благодаря нашим радиослушателям, которые срочно бегут уже в наш телеграм-канал Радио НС, подписываются и ждут голосовалку.
2: Ну, а боремся мы за два билетика на Рахат Фест. Первым у нас на рандоме был Бахтияр. Бахтияр, сразу после гонга приступай.
5: Вот как двигалась эта картина, я был как художник, лепил из пластилина любовь, которую, как мне казалось, я выдумал сам, и она получалась. Цвета те, которые мне не давались, я взял их под сердцем, они там валялись, так нет, не пылились, их просто не брали. Цвета едкой боли, любовной печали, цвета крови, бегущей по венам, цвета крови, бегущей по венам, они так стонали, они так кричали, я чувствовал телом. Вроде того быть или не быть, я хотел бы знать как. Вот чем вопрос, как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя как. Вот где ответ, вот как битвам покажет, где боль. На рану как соль, киса любовь. Рема джага джага, киса любовь. Рема джага джага.
2: Молодец,
1: а как четко слово-то заменил, как обещал. Молодец.
2: Умничка. Тигр. А теперь очередь нашей Зибо. Зибо, ты готова?
4: Да.
2: Отлично, сразу звучит гонг, и после нее можешь начинать после него.
4: Все было так, будто бы написано небом я и ты, будто бы рисунок мелом, и что сотрут. Я в это уже не верил, но все же на доске остались мокрым следом разрушено. Все, к чему ушли годами, а помнишь дни за закрытыми стенами в своей комнате бесконечными слезами. До сих пор это вижу закрытыми глазами. Рассказ о жизни нашей ад, правда слаще, и снова боли в сердце и ритм чаще. Не покидайте меня мысли о том, что было. Я помню, я любил, и она любила. Растерзайте душу мою, но ее не троньте. Раздели меня на тысячи частей, Боже.
2: Я что происходит? Что за схожие вайбы у молодежи и у старшего поколения?
1: Я на вот эту работу прихожу по утрам не плакать, понятно?
2: Я вообще не поняла, что за песня была, но
6: я, честно говоря,
2: очень
6: тоже
2: грустно,
6: не знаю.
2: Грустно,
6: да.
2: Грустно.
6: Ну, как-то, да. Все больно.
2: Как будем исправлять ситуацию, Бахтияр, Зибо? Мы тут плачем.
1: Ваши ведущие.
3: Ну, по голосованию сейчас определим.
2: Ну, смотрите.
1: Ну, по голосованию-то понятно, с нами ревущими что делать опять? Вчера мы были ревущие совы, сегодня мы просто ревущие радиоведущие.
2: Ой, душа болит.
1: Побежали в телеграм-канал Радио НС, там есть уже голосовалка. Выбирайте, кто, по вашему мнению, должен пойти на Рахат Фест 23 мая, Бахтияр или Зибо.
2: Да, и, ребята, вы далеко тоже не уходите, потому что вместе будем, во-первых, узнавать, кто из вас пойдет на Рахат Фест, во-вторых, вы будете поднимать нам настроение с Ксенией, потому что так не пойдет, девочки.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: свою.
1: Что будем делать-то, Ксения? Настроение-то такое себе после этих песен-то.
2: Ой, я не знаю. Ну вот если только наши слушатели в нашем телеграм-канале Радио НС прямо сейчас поднажмут на голосование, настроение, конечно, приподнимется. А то я вот прям, вижу, что голосующих становится меньше, потому что родители не везут своих деток в школу уже, как будто бы вы там соберитесь, что вы еще,
1: кстати,
2: давайте.
1: Кстати, проголосовать нужно в телеграм-канале Радио НС. Переходите туда, обязательно подпишитесь и проголосуйте под последней голосовалкой. Там Бахтияр и Зибо борются за 2 билетика на Рахат Фест, который состоится 23 мая.
2: Так, ребятки, вы с нами?
3: Да,
4: с вами.
2: Отлично. Ну что, 30 голосов я не навыпрашивала. Расстроилась еще больше. А нет, вот сейчас почти навыпрашивала. Еще 3 голоса не хватает.
1: Давайте.
2: До той цифры, которую я просила. Вот, все, хватает.
1: 1. Больше тянуть не можем. Все. Останавливаем нашу голосовалку для того, чтобы узнать, кто из ребят пойдет на Рахат Фест.
2: Так, обновляю я результатики в нашем телеграм-канале и вижу, что проголосовало 208 человек сегодня за наших ребят.
1: Молодцы, умнички.
2: И со счетом 46-54 побеждает сегодня Зибо из Тараза.
1: Вау!
2: Зибо, мы тебя поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Твоя печальная песня, которую мы не знаем, она все-таки покорила сердца наших радиослушателей и за тебя проголосовало большее количество людей.
1: Ждем тебя уже в Алма-Ате. Собирайся с родителями, не знаю, с кем ты приедешь на Рахат-фесте, и тебе хорошо там погулять. И не забудь, пожалуйста, поблагодарить всех тех, кто за тебя голосовал в телеграм-канале. Запиши кружочек и скажи, пожалуйста, что за песню ты пела, чтобы мы знали.
2: Да, там спрашивают люди тоже.
1: Хорошо?
3: Спасибо большое.
1: Отлично.
3: Это песня.
2: Что-то ты по громкой связи начала,
1: да,
2: как будто
1: бы разговаривать. Да, ты лучше в кружочке расскажи, чтобы все было понятненько. Ну, а Бахтияру желаем хорошего дня и не расстраивайся, пиши нам еще. Договорились?
4: Да, конечно. Всего доброго, до свидания.
2: Хорошего дня. Пока-пока.
1: Ну, а за эфиром мы обязательно расскажем Зибо, как она заберет свои 2 билетика. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Бешеное Радио НС». Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Я спою. Разные мысли. Безуспешные поиски НЛО доказывают, что с такими, как мы, никто не хочет связываться. Жернова.
5: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
6: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900003E000 521-03-14 от 28 марта 2014 года.
7: «Аскона» ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в «Аскона» и получите бонусы сразу. Все подробности на «Аскона.KZ».
0: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Шоу «Веш» на радио НС продолжается. 8:01 в Казахстане. Ну, а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. 2 часа у нас с вами в запасе еще есть, да. И впереди будет много всего интересного. Угу. Кстати, в ближайшие минуты расскажу вам об одной фантастической штуке, о том, как может передаваться информация в прошлое.
3: Вау. Интересно.
4: Да.
3: Также в этом часе послушаем «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой, ну и ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Ну а тема Нихабара звучит сегодня так. Когда вы просите о чем-то своих домашних, близких, сколько вам раз приходится об этом повторять и говорить? Присылайте голосовой, будет интересно послушать.
4: Ну а также в этом часе мы разыграем 20 литров бензина в игре «Питстоп».
3: Ну и в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. Там у нас 20 тысяч тенге накоплено на сегодняшний день.
4: Ну а еще вы можете не только послушать радио НС, но и посмотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
3: Машем вам, друзья, и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро!

0: 8:08 в Казахстане. Это утреннее шоу «Беш» на радио НС. Лима Бимурзина, Ксения Панченко.
1: Всем привет.
0: Здрасте, здрасте. И вот какие новости.
1: Так.
0: Ученые приблизились к теории передачи информации в прошлое. Американские ученые провели необычный эксперимент с квантовой запутанностью и пришли к выводу, что передача информации, так сказать, в прошлое может работать надежнее обычной связи.
1: Wow.
0: Исследователи изучали так называемые замкнутые времени подобные кривые и гипотетические временные петли, которые допускает теория относительности. В реальности создать их пока невозможно, но физики попытались смоделировать подобный эффект в лаборатории с помощью запутанных фотонов. Во время этого нового эксперимента ученые неожиданно добавили туда помехи в канал связи, и оказалось, что в условиях шума связь с прошлым сохраняла стабильность лучше,
1: вау,
0: чем обычная передача данных. Да, особенно наш мобильный интернет. Авторы исследования сравнили идею с фильмом «Интерстеллар», где герой отправлял сообщение в прошлое через часы. Но при этом ученые подчеркивают, речь пока идет только о теоретической модели и лабораторных экспериментах. Реального способа отправлять сообщение в прошлое сейчас пока еще не существует. Но кто знает, вполне возможно, что скоро там темы в Нихабар, например, нам будут передавать из будущего.
1: О, прикольно.
0: Прикольно же.
1: Не, ну радует, конечно, эта информация, но самое главное, что еще больше всего радует нас, так это то, что у нас зато интернет лучше, чем в Японии.
2: На радио МС.

0: 8 часов 16 минут в Казахстане. Сегодня 21 мая 2026 год. Четверг. И какой он будет сегодняшний день, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Четверг, 21 мая. День достаточно активный, хорошо проявлять чувства, заботу. Не стоит сегодня делать импульсивные покупки и нерационально тратить деньги. Лучше сегодня проявить финансовую грамотность. Хороший день для проявления своих лидерских качеств, проявления своего эго, а также отличный день для всевозможных стримов, прямых эфиров и ведения ваших социальных сетей. То есть хороший день для того, чтобы выделиться. Я желаю вам отличного дня. До новых встреч.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну что, друзья, мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Будем с удовольствием слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня в «Нехабаре» мы спросили у вас, а сколько же раз вам приходится повторить или просить ваших домашних о чем-либо? Ну вот, например, у меня частенько такое бывает. Там, так. Дочь, сделай вот это, да, мам? Дочь, сделай. Да, мам?
0: Сейчас.
3: Дочь. И все, и тогда она уже понимает, что...
0: То есть на третий раз.
3: Ну, примерно на третий раз.
0: Какая.
3: Хотя иногда бывает, что она сама без просьб что-то увидела и делает. Но тут как бы такое.
0: Прикольно.
3: Но все просто дома знают, что я очень не люблю много раз повторять. Потому что если я буду повторять, я буду нервничать. Поэтому мне проще либо самой сделать.
0: А счастливая мама, что? Счастливая семья.
3: Да,
0: вот.
3: Да. И так... вкусная еда еще.
0: Да. Ну, а вы, друзья, как у вас с этим дела обстоят? Мы обязательно послушаем совсем скоро в них обо. Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Ну и мне тоже там, кстати, есть что сказать. Обязательно поделюсь. Спойлер, я в итоге все делаю сама.
3: Ай-яй-яй.
0: Представляешь?
3: Дети Лимы Бимурзиной, прыгните к приемникам, послушайте крик матери.
0: Они в школе сидят.
3: Мы их сейчас подключим к трансляции.
0: Все. Ждем ваши голосовые. Впереди «Нехабар».
1: На радио МС.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Тарихтағы елді ең ұзақ басқарған монарх Франциядағы Людовик 14-ші болып саналады. Ол 72 жыл 110 күн билік етті.
1: Жарнама.
6: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
1: NS Radio Sunda Жарнама. 356

0: ты живешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня они присылают их, ну, в принципе, всегда присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Тема сегодняшнего эфира – сколько же раз вам приходится повторять своим домашним какие-либо просьбы?
2: Угу, погнали первое.
3: Давай.
4: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
2: Привет, Мария.
4: Если задача, поставленная передо мной, она выполнима сразу, то я не заставляю людей 2 или 3 раза повторять. Но если это требует некоторого времени, то я сам себе напоминаю, чтобы не забыть. И пока не выполню, не успокоюсь. Все-таки у нас такое воспитание. Мы чуть-чуть увидели Советский Союз.
2: Так.
4: Поэтому у нас вот так. Всем удачного дня. Пока-пока.
3: Мадьяра, по семье-то что, я не поняла? Тебе сколько
2: понятно,
3: раз приходится?
2: Понятно, что по Советскому Союзу все понятно.
3: А вот по домашним, да, ничего не понятно.
2: Расскажи. Так, идем дальше.
5: Доброе утро, любимое радио.
2: Доброе
5: Хорошего
2: утро.
5: Дня всем.
2: Спасибо. Также
5: хотел передать свои встречи с девушкой. Они едут где-то в пробке.
3: Вот
5: стоят,
3: так не надо больше делать.
5: И я прошу своих домочадцев, наверное, 3 раза. Обычно это дети. И на 4-й раз я уже говорю, я же попросила по-хорошему.
2: Мы это... же просили по-хорошему голосовые по теме прислать.
3: А там уж соседи, мне кажется, в этот момент, когда она начинает кричать, я же попросила, и соседи такие сразу быстренько так
2: тоже начинают.
3: Вот это, да.
2: Да. Идем дальше.
6: Доброе утро, шоу-бейш, доброе утро, Казахстан.
2: Привет,
3: доброе утро.
6: Все как и во всех обычных семьях.
2: Ага.
6: Когда лень меня не отпускает, я быстро выполняю просьбу. А иногда бывает, что лень меня долго держит. Не, ну если меня посылают за мороженым, то это, конечно, я как пуля, как автомат лечу в магазин.
2: Да ладно. У меня есть идея.
6: Всем хорошего дня, хорошего настроения.
2: Идея хорошая, мне тоже нравится.
3: Давай мы тебя отправим за мороженым, ты нам, пожалуйста, по-быстрому доставку организуй.
2: О, да. Идем дальше.
7: Привет, Радио НС, привет, Шоу-Биш, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
7: В нашей семье мне 2 раза повторять, не надо, не надо. Я сделаю, обязательно. Я стараюсь, я очень ответственный. И очень аккуратно подхожу к этому вопросу.
2: Так
7: как я близнец, и мне бывает иногда лень, бывает это очень часто и затягивается. Всем привет и хорошего дня.
2: Очень креативный подход. Идем дальше.
8: Когда что-то просит Влад, то исполнить каждый рад.
3: Ничего себе. Вот это самоуверенность, вот это я понимаю.
2: Так он занимается у нас на татами, еще бы. Попробуй ему отказать.
3: Думаешь, бояться?
2: Конечно, идем дальше.
9: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, Лима, доброе утро, Ксения.
2: Привет.
3: Доброе утро,
9: а я так думаю, с просьбами дела у всех обстоят одинаково. Особенно, когда просишь о чем-то детей. Сейчас. Выключай компьютер, в 10 часов вечера спать надо.
2: Сейчас.
9: И выключит он его хорошо, если в 12. Ну, всех одинаково. Такие дети пошли сейчас. Не миллениалы.
2: Хорошо
3: поколение.
2: Идем дальше.
10: Доброе утро, любимая радио. Доброе утро, страна. Всем
2: привет.
10: Отличного дня и прекрасного настроения.
2: Спасибо.
10: У меня дома мам, если я что-то попрошу, да, сразу делать с первого раза. Сын, конечно, не с первого раза, со второго, с третьего. Ну, а команды Канта выполняю я с первого раза. Что он говорит, то я и делаю. Пошли, говорит, на кухню. Я иду. Всем пока-пока.
2: Вот, кстати, Асиля меня удивляет с каждым разом все больше и больше.
3: Я, наоборот, команды своего кота не выполняю с первого раза. Он у меня вместо будильника работает.
2: Да. Идем дальше.
11: Всем доброго утра, девочки, доброе утро.
2: Доброе утро.
11: Я вот своей дочери никогда не говорю одно и то же 2 раза. Ну, может, 42, но 2 раза никогда. Всем хорошего дня.
3: Мы тоже видели этот пост в Инсте, именно поэтому тема сегодняшнего Нехабара была выбрана именно такой.
2: Да. И последнее к этому часу.
12: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, страна. Доброе утро, Радио НС.
2: Привет,
12: как ваши дела? Моя мама всегда мне говорит так. Никита, иди кушать. Никита, иди купаться. А я одно и то же слово говорю. сейчас, иду, сейчас, иду. И это уже повторяется по 500 раз, пока мама, моя мама не будет нервничать.
3: Купи,
12: и только
3: купи.
12: Я тогда иду кушать или купаться. Всем желаю удачи, хорошего настроения.
2: Я думала, она уже сама начинает тебя кормить и купать. Молодец, что сам идешь.
3: У меня что-то, короче, пазл не сходится. У нас Никите сколько лет-то в итоге?
2: Узнаем.
3: Никита.
2: Следующая тема, Нихапара. Сколько лет вам? Ну, вот такие вот были голосовые к этому часу. Мы от вас ждем еще. Присылайте по номеру 775-106-2011. В следующем часть послушаем.
0: Эй, Бауров, Нихавар!
1: Нихавар, родной!
0: А ты живешь, Нихавар?
1: Нихавар.
3: Но уже через несколько минут мы расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.

0: больше половины девятого на наших часах. Это значит, самое время начать отправлять заявки в нашу игру «Пит-стоп» на радио НС.
1: Да, и нам нужны два участника. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: Боремся мы за 20 литров бензина. Ну и самое важное, в заявке обязательно напишите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио НС.

0: добрые.
1: Привет, привет. И Галым из Талдыкургана. Галым, доброе утро.
2: Доброе утро, Галым.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Ребят, у нас, мужчины, прежде чем мы начнем с вами игру, есть один к вам вопросик. Вот я так понимаю, у каждого из вас есть автомобиль, верно?
0: Да, да, да.
2: Так.
0: Да.
2: И вот если бы ваши машины могли разговаривать, что бы они про вас сказали? Ну, буквально вот пару слов. Кайсар, как ты думаешь?
1: Да, и материться нельзя.
0: Ну, не знаю. Честно сказать, не знаю даже.
2: Ну, вот представь, что твоя машина такая утром заговорила, ты в нее садишься, да, и она тебе такая: Кайсар, дружочек. И вот пару фраз.
0: Ну, наверное, сказал бы быстрее. Езжай потихоньку.
1: Быстрее давай. А, вот, молодец.
2: Все, мы поняли. Галым, а твоя машина что бы сказала?
4: Сказал бы: хозяин, я тебя люблю.
1: О, как, вот супер, это любовь. Отлично. Классно, а теперь давайте играть. У нас серьезная игра на носу. Три вопроса у нас есть для вас, они все числовые. Ваша задача — отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Желаем вам удачи и начинаем.
4: Спасибо.
2: Сегодня, ребят, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Костанай в Алматы. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Кайсар, как ты думаешь?
0: Ну, 2800. 2800.
2: 2800. Принято. Галым, твой ответ?
4: Давайте 2560.
2: 2560. Ответы приняты, и мы идем дальше.
1: Итак, скажите, пожалуйста, сколько стоит самый дешевый прямой авиаперелет на май месяц из Костанай в Алматы? Галым?
4: Так, ну, наверное, 1035.
1: 35 тысяч. Твой ответ принят. Кайсар?
0: Так, 33.
1: 33 тысячи. Отлично. Ответы приняты. Идем дальше.
2: Ребятки, ну вот мы и доехали, долетели до Алматушечки, и нам, конечно, первым делом нужно включить радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Алматы? Кайсар, как ты думаешь?
0: Так, 105. 105,4.
2: 105,4. Ответ принят. Галым, твой ответ?
4: 106.
2: 106. Ответы приняты. 106,0. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы на машине с вами едем из Костанай в Алматы, нам нужно будет преодолеть 1940 километров. И здесь Галым оказался ближе, заработал свой первый балл. Мальчики, эмоции чуть-чуть держим при себе.
1: Молодцы. Ну, так, пойдем дальше. У нас есть второй вопрос, который звучал так. Самый дешевый прямой авиаперелет на май месяц. Сколько стоит из Костанай в Алматы? Правильный ответ — 54 055 тенге. Здесь у нас тоже был ближе Галым. Браво.
2: Ну да. И в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Алматы. Правильный ответ — 106,0. И здесь Галым ответил четко и со счетом 3-0. Бензин сегодня отправляется в Талдыкурган.
1: Поздравляем тебя, Галым.
0: Молодец, молодец, Галым.
1: Видишь, тебе вот.
0: Я рад за тебя.
1: Чемкентские парни за тебя рады, Талдык. Супер, отлично.
4: Спасибо, Кайсар.
0: Давай, Галым, удачи, удачи, удачи.
1: Отлично. Спасибо. Хорошего дня вам желаем. За эфиром, Галым, мы тебе расскажем, как ты заберешь свои призы. Ну а Кайсара просим еще раз нам писать. В следующей игре, я думаю, тебе тоже повезет чуточку больше, чем сегодня.
2: Хорошего дня, парни. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: И снова шоу «Беш» на радио НС.

0: мало, а понимающих еще меньше.
1: Жарнама. Аскона сізді үйдектеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат Аскона.кз-те.
2: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
3: НС радиосында жарнама. 356

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таз кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Таз кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таз кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат tazkredit.kz-те.
3: Часов ровно в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Я как это... Внимание, внимание.
4: Как тот утренний петух, да, в селе, который такой первый у него вскрик всегда. Вот так и я. Час эфирного времени у нас впереди, ребятки. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Да, и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения в этом часе. В них об арену, а тема сегодняшняя звучит вот так. Когда вы просите о чем-то своих домашних, сколько раз вам приходится об этом повторять? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-0011.
4: Ну, а также номер нашего WhatsApp пригодится вам сегодня для участия в игре «Большой куш».
3: Да.
4: На кону у нас там 20, да?
3: 20
4: тысяч тенге, и их можно забрать, заработать. Все это специально для вас.
3: Да, и, конечно же, хотим поделиться с вами со своей такой новостью, которую мы для вас, детишки, наши любимые, приготовили к 1 июня, ко Дню защитника, защиты детей. Мы хотим вас, дорогие наши, пригласить в нашу студию для того, чтобы вы могли у нас здесь посмотреть на то, как радио делается, на то, как мы работаем, на то, как все это происходит. Поэтому присылайте свои заявки, если хотите, по номеру 775-106-0011.
4: Очень просим вас при этом в тексте, дорогие родители, написать фразу «Буду 1 июня» и фамилия, имя ребенка и сопровождающего. Ну а в ответ от нас вы получите сообщение, подтверждение и адрес нашей студии и время, в которое нужно будет прибыть.
3: Да, и их, друзья, пожалуйста, переходите на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Там идет прямая трансляция. Можете посмотреть на нашу красивую студию, если у вас нет возможности приехать к нашу студию. Ну, а я тоже вас целую и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.

0: 9:09. Показывают часы в студии Радио НС. На календаре 21 мая, четверг. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня не все пойдет по вашему сценарию. И именно это в итоге сыграет вам на руку.
0: Тельцы, появится редкий шанс закрыть вопрос, который давно тянул за собой лишние мысли.
1: Близнецы, окружающие будут ждать от вас реакции. Удивите их спокойствием.
0: Раки, сегодня особенно важно не растворяться в чужих настроениях и желаниях.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания без всяких усилий, просто потому что умеете держать себя.
0: Девы, день принесет маленькую победу там, где вы уже почти перестали ждать результата.
1: Весы, приятная неожиданность может прийти от человека, о котором вы давно не вспоминали.
0: Скорпионы, не рубите с плеча, сейчас тонкая игра принесет гораздо больше пользы.
1: Стрельцы, внутри появится сильное желание сменить обстановку, маршрут или даже правила игры.
0: Козероги, сегодня полезно позволить себе роскошь, никуда не спешить.
1: Водолеи, ваши слова будут звучать убедительно, даже для тех, кто обычно спорит с вами.
0: Рыбы, атмосфера дня будто специально создана для красивых совпадений и теплых эмоций.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Ну что, друзья, утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Ну а впереди наша любимая рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы обсуждаем, сколько раз вам приходится просить ваших домочадцев о чем-либо.
2: 100-500 раз.
1: Давай,
2: мне 100-500 раз приходится о чем-то просить. Ага. Потом дело доходит до моих вот этих вот «я же говорила, я же сказала».
0: В итоге все равно иду и делаю сама. Но иногда сын включает в себе джентльмена. Он говорит: мама, мама, я сам все сделаю, не переживайте. Я нетерпеливая личность, ты знаешь, Ксения, мне нужно здесь и сейчас. И когда мне говорят: сейчас, мам, сейчас, сейчас, это значит сейчас, ну то есть прямо сейчас. Вот так у меня обстоят. И тоже, вы тоже, ребята, можете поделиться, прям высказаться, может, легче станет. Мне чуточку легче стало. 8-7-7-5-106-2-0-11 наш WhatsApp номер, впереди не хабар.
3: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
4: Әр адам орта есеппен өмірінің 5 жылын тамаққа жұмсайды.
3: Жарнама.
5: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Kia. Movement that inspires.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Тема эфира звучит так. Сколько раз вам приходится повторять одно и то же своим родным и близким? Погнали.
3: Давай, Радио НС по семье. Аналогично, спойлер, тоже приходится делать все самому. Старшей дочери 7 лет. И надо несколько раз повторять, а младшенькая 5, она сразу выполняет. Супруга думает и сразу тоже выполняет. Но сначала подумает.
4: Ну, подумать это тоже надо вообще-то.
2: Конечно.
4: Ну,
2: идем дальше.
5: Да. Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, дорогие слушатели.
2: Привет.
5: Во-первых, всем хорошего, классного дня, несмотря
2: Спасибо.
5: На то, что у нас дождливый пасмурно в Астане. Вот. По теме хотела сказать. Самая одна такая гигантская большая просьба дома всегда это выключать свет из той комнаты, из которой ты выходишь.
2: Да.
5: Но, к сожалению, ни муж, ни ребенок, никто этого не делает, и приходится мне ходить за ними, как выключатель, и постоянно выключать свет. Вот. Сколько я с ними не пыталась разговаривать, вроде бы слушают, вроде бы понимают, но как будто бы бесполезно. Поэтому вот единственное, что за столько лет, сколько мы держим нашу семью, вот такое правило.
2: Вот,
4: которые нарушают.
2: Да, я прям чувствую, это как будто звучит как клуб анонимных, я не знаю, кто мы. В общем, жалуемся мы на то, что нас не слушаются наши дети. Идем дальше.
6: Доброе утро.
2: Привет.
4: Доброе
6: зовут
4: утро.
6: Людмила, я со Астаны.
2: Привет.
6: Своим домочадцам я могу повторять до тех пор, пока они не выполнят то, что я прошу. И уже в следующие разы они это выполняют гораздо быстрее, чем первый раз.
2: Во, вам
4: наверное,
2: больше повезло, чем мне.
4: Наверное, монотонно она сидит такая. Угу. Тюк, тюк.
2: Сделай,
4: тюк.
2: Сделай.
4: Соберись.
2: Я
4: соберись.
2: Дальше.
4: Соберись.
7: Доброе утро, страна. Доброе утро, шоу-беш. Доброе утро, девчонки.
2: Доброе утро.
7: Ну, у меня главному домочадцу 4 годика вот-вот исполнится.
2: Так.
7: И я уже просто устал ему повторять каждый день, каждый вечер, каждые выходные.
2: Ага.
7: Артур, не топай, не топай, не топай. Уже соседи даже снизу пишут, что он там у вас топает пятками по полу. Ну, а ребенок маленький, разве он это понимает?
4: Да пусть топает, что вам жалко, что ли? Там, мне кажется, соседи какие-то истерички уже стали.
2: Вы ему еще сандалики купите, вот такой с подошвой такой жесткой.
4: Да.
2: Чтобы ножки были в защиты, защищали ножки ваши.
4: У меня появился план. Вот я живу на втором этаже, у меня соседи веселые на третьем этаже, а надо вот эту семью с Артуром на четвертый этаж поселить, чтобы они их сверху долбали. Те, может быть, быстрее съедут, и я вам благодарна.
2: Продается квартира. Идем дальше.
8: Доброе утро, девочки.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
8: Доброе утро, Казахстан. Салам алейкум, бешманьяки. В моей семье последняя инстанция. Кого-то разбудить или там попросить, это я. Обычно это просит жена. Там вставайте, пошлите кушать. Вот. И когда у нее это не получается, она обращается ко мне, говорит, скажи. Ну, я говорю один раз, потому что для детей это чревато, когда буду повторять. То есть, если не проснулся, встречай кружку холодной воды, если телефон не выключил, телефон забрал, если там в компьютере сидит, или шнур, или полностью Wi-Fi отрубаю. Всех поднял, приподнял, короче, покружил, на место поставил, и все.
2: Все, давайте, слушаемся.
8: Себя, всем хорошего дня.
2: Кстати, еще надо научиться, Ксения, нам смотреть, как наши родители на нас смотрели, и мы сразу же пятки сверкали.
4: Вот тут я отказываюсь.
2: Так, идем дальше.
9: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, девочки, наши красавицы. Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
9: Знаете, иногда мне кажется, что мой сын работает голосовым помощником Алисы.
2: Как это?
9: Или даже у Алисы.
2: Угу.
9: Сын, иди набери воду и принеси домой. Запрос принят.
2: Угу.
9: Влад, сегодня будет вода или нет? Идет обработка запроса.
4: Хороший ответ.
9: В конце концов, кто-нибудь принесет воду? Маршрут построен. И вот так каждый раз. Каждый раз. Знаете, в детстве, в своем, моем детстве, мы не были голосовыми помощниками. Мы были пультами у своих родителей. И даже друзья смеялись. Пульт дядя Адика. Вот так назвали. Родителям, потому что не откажешь. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения.
4: Ну да, потому что обычно одна нога здесь, другая там. Все,
2: да.
4: Если тебя куда-то послали, ты обязан это выполнить.
2: Ну и последнее к этому часу.
10: Доброе утро, девушки. Доброе утро, страна. Доброе утро, радио.
2: Привет.
10: Доброе утро. Ну что могу сказать про своих детей?
4: Что?
10: Три раза повторяю, прям вот специально как-то недавно считала. Три раза повторяю, игнор. А потом я говорю, я начинаю считать. Один, и все. И тут же все сразу подрываются, начинают делать. Ну и как бы такое выражение, наверное, да. Не надо мне повторять два раза, мне с первого пофиг. Вот как-то так. Всем доброго утра, всего хорошего.
2: Жиза, жиза. Вот такое вот завершение сегодняшнего Нихабара.
4: Все поплакались, все пожаловались. Дети нас, надеюсь, услышали. И не только дети.
2: Всем спасибо за участие. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Нихабар, родной.
11: А ты видишь, Нихабар.
1: Нихабар.
2: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 20 тысяч тенге.

0: что, друзья, вы еще не научились читать по губам? Надеюсь, что нет. Очень надеюсь, что нет. Потому что за эфиром одно, а в эфире у нас впереди игра «Большой куш». Мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате деньги.
1: И если вы научитесь когда-нибудь читать по губам, вам будет чем нас шантажировать. Но пока этого не произошло, попытайтесь взломать все-таки банкомат, подобрать правильный пароль, ответив на три наших вопроса. Ну и прямо сейчас уже можно и нужно отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: На радио МС.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Шакуш активирован.
1: Ну что, игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать банкомат, а в банкомате у нас целых 20 тысяч тенге.
2: И сегодня на эти деньги претендует Избасар из Атырау. Доброе утро, Избасар.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, ты готов попытать свою удачу и забрать у нас деньги?
3: Да, готов.
1: Избасар, переключись на обычную связь, не через громкую связь, потому что тебя очень плохо слышно.
3: Угу.
1: Исправляйся, вот. Да. Ну, а мы начинаем игру и желаем тебе удачи.
2: Начинаем взлом банкомата, и сегодня Международный день чая. И первый

0: считают отцом чайных пакетиков? Варианты ответов. Первое – Томас Салливан. Второе – Яков Кристоф Рад. И третье – Томас Липтон. Как ты думаешь?
1: Наверное, третий вариант.
0: Цифра номер три принята, и мы идем дальше.
2: Третья цифра.
3: И третий вопрос про чайную культуру. Скажи, пожалуйста, кто придумал знаменитую английскую традицию Five O'Clock Tea? Варианты ответа. Слышишь нас, Избасар?
1: Нет, этот вопрос не слышал.
3: Звонючкам нашим привет, тем, кто пытается параллельно дозвониться. Третий вопрос про чайную культуру. Скажи, пожалуйста, кто придумал знаменитую английскую традицию Five O'Clock Tea? Варианты ответов. Королева Виктория, герцогиня Анна Рассел или писательница Джейн Остин, как ты думаешь? Что такое со связью? Избасар.
0: Избасар.
3: Избасар,
0: вернись к нам и отвечай на третий вопрос.
3: Вот, ты с нами, ждем ответа твоего.
1: Не слышно, алло.
3: Избасар, что у тебя со связью? Сейчас ты нас слышишь?
1: Алло.
0: Да, давай повторим вопрос.
3: Давайте в третий раз повторим третий вопрос. Избасар, ты слышишь нас? Избасар.
1: Алло.
0: Мы тебя слышим.
3: Мы тебя слышим. Сейчас уже нет никакой второй линии, никто нам не мешает играть.
0: Хорошо. У нас что-то со связью.
3: Это не у нас, это точно у Избасара.
0: Ну, не у нас,
3: Избасар, ты слышишь нас? Избасар вообще отключился.
0: Ну что, давайте же в любом случае подводить итоги игры, хоть мы и не получили ответа на третий вопрос. И прямо сейчас узнаем, получилось ли взломать у нашего Избасара наш банкомат, а код начинается у нас на 2-3-3. Погнали.
3: Даже без третьего ответа на вопрос, в любом случае, у Избасара сегодня не получилось бы взломать наш банкомат. Mm-hmm. Но связь, конечно, подвела, и это очень обидно.
0: Да.
3: Ну, давайте узнаем правильные ответы, что же нужно было на самом деле нам отвечать. В первом вопросе мы пытались выяснить, кто, согласно китайской легенде, открыл чай. И правильный ответ – это был культурный герой Шэнь Нун. Mm-hmm. Это легендарный император, который считается покровителем земледелия и медицины, между прочим.
0: Прикольно. Во втором вопросе тоже, к сожалению, Избасар ошибся. На самом деле в 1904 году Томас Салливан, желая сэкономить на дорогой жестяной таре для образцов, начал рассылать чай клиентов в небольших таких шелковых мешочках. Ну а покупатели по ошибке стали заваливать чай прямо в них, оценив удобство такого способа, что и положило начало массовому производству чайных пакетиков.
3: Это была лучшая, наверное, ошибка.
0: Изобретение.
3: Да. Ну а в третьем вопросе мы выясняли, кто придумал знаменитую английскую традицию Five O'Clock.
0: Так.
3: По легенде, герцогиня Анна Рассел придумала Five O'Clock Tea, потому что между поздним обедом и ужином ей хотелось есть. Она начала пить чай с закусками в 5 часов и приглашать подруг. Так традиция и стала популярной.
0: Кстати, у казахов тоже такая есть традиция.
3: Но только не в 5 часов.
0: Бистын чай, мы так и называли, да.
3: О, ну мне кажется, нет, казахи это те люди, которые могут пить чай вообще в любое время дня и ночи.
0: Причем но попить чай, это святое.
3: Попить чай это всегда означает объесться еще, не просто попить чай.
0: Ложимся пить чай еще называется.
3: Да.
0: Вот такая вот сегодня игра у нас состоялась, и в любом случае Избасару не получилось бы взломать наш банкомат, ну и своим проигрышем Избасар добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге, уже завтра в нашем банкомате целых 25 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, друзья, самое время с вами уже попрощаться, потому что 3 часа нашего эфирного времени уже подошло к концу.
1: Да, и несмотря ни на что, эфир сегодня был максимально классный. 3 часа пролетели как 1 секунда. Мы бодры, веселы и готовимся к тому, что четверг, потом пятница, потом выходные, и школа заканчивается. Боже, какая прелесть. И пробок будет меньше. В общем, сплошные поводы для радости.
0: Ну, а мы с вами прощаемся буквально до завтра. Завтра в пятницу в 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
1: Ну, а сегодня для вас старались Лим Бимурзина,
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

0: Разные мысли. Если ты сделал умный вид, научись им пользоваться.
1: Жернова. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
2: Давай, ребята!
3: Алтыншы маусым. АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым. Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
4: NS радиосында жарнама. 356 60

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Эвенин Жаралгамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Күнделікті 20 минуттық серуендеу жылына 3 келіге жуық майды кетіреді.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
6: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
0: НС радиосында жарнама.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути,

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Конгель Гехонам де Толхан. НС

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Африки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья, всем огромный привет на волнах радио НС, на календаре 21 мая и четверг, а это значит, что неделя постепенно начинает сбавлять обороты и все чаще ловишь себя на мысли: ну все, еще чуть-чуть осталось. Именно в такой момент особенно хочется чего-то живого, нормального общения, хорошего настроения, ну и музыки, которая делает день, конечно, легче. Поэтому прямо сейчас открываем программу приветов и поздравлений лайв-чат. Это тот самый час, когда один случайный месседж, так называемый, может неожиданно вызвать улыбку у человека в другом конце города или даже страны. Так что не стесняйтесь напоминать о себе. Номер тем более остается прежним. WhatsApp 775-1060-011. Пишите. У микрофона Тамерлан Исмаилов. И давайте сделаем этот четверг действительно приятным.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Ну что ж, друзья, напоминаю, что вы на радио НС, и прямо сейчас происходит, можно сказать, на наших ушах, но в данном случае программа «Лайв-чат», где вы можете передать свой пламенный привет или же настоящее искреннее поздравление, найти повод, я думаю, ну не сильно нужно стараться, тем более, если хочется просто поднять настроение вашим близким. И вот первое сообщение буквально из этого. Здравствуйте, радио НС, мы из города Тарас, хотим поздравить нашу коллегу Гульмиру с днем рождения, с юбилеем, 25 плюс 25, желаем ей здоровья и самого наилучшего творческих успехов, семейного счастья, благополучия. Гульмира, оставайся всегда такой же жизнерадостной и скромной. С любовью, коллектив «Дом моды Баконя» из города Тарас. Ну что ж, Гульмира, значит, вы способны на такое, что даже ваши коллеги просят вас быть не только жизнерадостной, но и скромной. Ну, возможно, вы действительно тот самый лучик солнца, который сияет ярче всех. Так что хочется тоже присоединиться к поздравлениям и сказать «С днем вашего рождения!» Здравствуйте, радио НС! Привет внуку Максату! Солнышко, каждый может упасть, но никто не сможет помешать подняться и продолжить свой путь. У тебя все будет хорошо. Мы тебя любим, крепко обнимаем. Тебе хорошего настроения, удачи и везения, светлых и солнечных дней. Подписалась? А Пашка? Что же, Максат, ловите и это прекрасное сообщение под стать погоде, что называется. Так что всего самого передали и просто радуйтесь этой жизни и этому прекрасному сообщению. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаным, как твои дела? У нас же все хорошо. Я дома утром забрала письмо, а оказывается, пришло и второе. Если его заберу уже завтра. Потихоньку с трепетом готовлюсь к поездке. Наконец-то увижу тебя. Люблю тебя, знай об этом. Обнимаю, твоя девочка Аира. Вот такую вот небольшую сводку новостей для супруга Али мы передали с большой радостью. Так что, надеюсь, Аира целиком и полностью, что называется, удовлетворена и стала свидетелем, как мы передали ее прекрасное сообщение ее прекрасному супругу. Своему мужу Евгению передаю приветик. Ты знай, мой муж, что я с тобой и сердцем, и душой. Я от любви к тебе горю и чувства все тебе дарю. Моя надежда, ты мой свет, твоих объятий лучше нет. И даже если будет туго, я знаю, есть мы друг у друга. Я хочу скорее тебя обнять, прижать к себе и поцеловать. Тебя люблю я всей душой и очень встречи жду с тобой. Твой ангел-хранитель Наталья, сердечками, поцелуйчиками, улыбашками. В общем, все то, что можно идеально дополнить к этому прекрасному сообщению. Еще раз, муж Евгений, ловите. Тем временем, друзья, хочется лишь напомнить номер нашего WhatsApp, который звучит следующим образом. 775-1060-011. Именно туда необходимо отправлять все ваши прекрасные сообщения и поздравления. Напоминаю, текстом, так что звонить бессмысленно. Совсем скоро вернусь, 2-3 песенки, и я уже тут как тут.
0: Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних

0: радио.
1: Лайфчат. Друзья, продолжаем программу «Лайфчат». Меня по-прежнему зовут Тамерлан Исмаилов. И все новые приветы вижу, как к нам в личку в WhatsApp наплывает. Если что, номер WhatsApp 775-1060-011. Можете написать свой пламенный привет, который прозвучит в следующем выходе, пока буду зачитывать нынешние приветы. Здравствуйте, Тамерлан. Приветствую программу «Лайфчат» НС Радио. Передаем самый теплый привет Максатику. Сынок, ты наша главная гордость и самое большое счастье в жизни. Мы так сильно тебя любим, каждый день благодарю небеса за тебя. Спасибо, что ты у нас есть. Самый умный, самый добрый, самый надежный и самый замечательный. Знай, мы всегда будем рядом. Мы верим в тебя и знаем, что ты со всем справишься. Ведь ты как алмаз, а они формируются под давлением. После всех трудностей ты становишься еще сильнее и ярче. Ну и твоя улыбка – лучшая награда для нас. Ждем тебя дома. Буду обнимать и любоваться твоей улыбкой. А сейчас целую твою макушку, мое солнышко. Все это оформлено в конце в виде поцелуйчиков, что прекрасно подчеркивает тот самый поцелуй в макушку. Максатик, также ловите от ваших родных это пламенное сообщение. Передаю огромный, самый теплый привет моей булочке Эльдару. Я очень верю в тебя, очень люблю тебя и жду нашей встречи. Пусть ты это почувствуешь даже через расстояние, как сильно ты мне дорог. Обнимаю тебя мысленно, крепко-крепко. Сейчас посмотри на наши фото и обязательно улыбнись. Люблю тебя бесконечно. От Милана пришло это сообщение. Ну что же, Эльдар, очень надеюсь, что вы прямо сейчас с нами слушаете это прекрасное сообщение и поступите именно так, как в нем и было сказано. Берите немедленно ту самую фотографию. Доброго дня, любимая радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Максу от Катерины. Хочу напомнить тебе одну простую вещь. Иногда человек оказывается сильнее, чем сам о себе думает. Особенно, когда рядом есть люди, которые продолжают в него верить. Милый, я верю в тебя больше всего на свете и очень крепко обнимаю тебя через эти слова. Мне очень горестно, что это все, что это сейчас все, чем я могу тебя поддержать. Но помни, пожалуйста, что я всегда с тобой рядом и думаю о тебе. Я покупаю вещи парами и оставляю лакомый кусочек для тебя. Целую нежно-нежно и обнимаю тебя крепко-крепко. Твоя Катерина с поцелуйчиками, обнимашками, в общем, совсем-совсем спектром эмоций, что испытывала явно Катерина при написании этого письма. Макс, ловите. Здравствуйте, привет Тимирбаеву Асхату. Я вроде сильная, держусь, но все равно к тебе тянусь, и даже день, где все нормально, без тебя как-то печально. Я не умею не скучать, не получается молчать. Я люблю тебя, ты знай, твоя Жанка. Асхат, ловите, посвященное только вам это прекрасное произведение от вас, вашей любимой Жанки. Так что, надеюсь, слова эти прекрасные строчки смогли как следует поддержать ваш боевой настрой. Смотрим, друзья, на время. И, ну, одно буквально. Добрый день, радио НС. Хотел бы передать большой привет Александру Ляшенко от Рустема. Скучаем, ждем, брат. Вот такое вот сообщение, которое завершает наш выход в рамках программы Live Chat. Но только на этот выход, друзья, буквально через 2-3 песни, и я вернусь.
0: Лайфчат. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, 15 часов и 24 минуты. Продолжаем во всю программу Лайв-чат. Вижу в очереди немало ваших сообщений, но и передо мной есть те, что необходимо зачитать прямо сейчас. Так что погнали. Всем здравствуйте. Хочу передать привет всем моим близким, а также всем экскаваторщикам от Испанова Жаната. Всем удачного дня. Ну, что называется, Жанат, всех причастных от вашего имени, точнее, всем причастным от вашего имени передаю пламенный привет. Добрый день, радио НС. Хорошего вам дня. Привет нашему папочке Александру. Как всегда, очень по тебе скучаем. Держись и, самое главное, не болей. Мы тебя очень любим и ждем. Сегодня Арина пробовала брокколи, и ей не зашло. Совсем с любовью, Анжела. Ну что же, я Арину целиком и полностью понимаю. Сам не являюсь фанатом брокколи, но мало ли, вдруг однажды и мне, и ей может оно... пойти на вкус как-то так. Главное, что ваш пламенный привет, Анжела, для папочки Александра передали с большой радостью. Надеюсь, он благополучно его получил. Передаю привет зятю Эльдару. Сынок, мы тебя очень любим и ждем. От мамы Алены. Вот такие коротенькие сообщения у нас иногда имеются, что также очень мило. И подчеркивает, как близкие не забывают о своих, собственно, близких. Передаю привет любимой девушке Оле. Я тебя люблю. Ну вот и еще одно сообщение, которое идеально подходит для вышеперечисленного примера. Теплый привет всему коллективу Радио НС и персонально ведущему Тамерлану. Спасибо. Хотелось бы передать жаркий привет моему коллективу Бахыту, Куанышу и Бауржану. С уважением ваш постоянный слушатель Лискан. Лискан, вам большое спасибо за это сообщение. Пламенный привет от вашего имени. Передали всему коллективу еще раз Бахыт, Куаныш и Бауржан от Лискана. Ловите. Здравствуйте, радио НС. Передаем привет моему любимому Бекбулату. Мы сидим, Эмир играет. У нас все спокойно и хорошо. Любим тебя и скучаем. Твоя Асель. Бекбулат, также ловите это прекрасное сообщение. Вас любят, вас ценят, а вас, конечно же, помнят. Добрый день, радио НС. Нежный, теплый привет мужу и любимому папочке Мамедову Саиду. Мне тебя очень не хватает. Крепко обнимаем, любим, целуем. Мы всегда рядом. Жена и дочь Златана подписались. 1000 сердечек и поцелуйчиков. Все это отправляется прямиком вам, Саид. Надя, я безумно рад, что мы познакомились. Я тобой восхищаюсь. Спасибо за то, что появилась в моей жизни. Обожаю тебя, Серега. Надя, ну что же, я считаю, как минимум от этого сообщения можно и чуть-чуть покраснеть. Ловите. Передаю привет Валерия Доспаеву от Башкира. Прямо у нас тенденция, друзья, на маленькие сообщения пошла. Очень любопытно. Еще раз Валерия Доспаеву от Башкира пламенный привет. Здравствуйте, радио НС. Я вас очень люблю слушать. Сегодня хочу поздравить Табигата с днем рождения. Дай бог вам здоровья, счастья, успехов в работе. Никогда не болей. С уважением от одноклассников и друга Мурат, Клара, Табигата, Берег, Сабит, Ансад, Джоламан, Айнаш, Гульшат, Эльмир и Баты. Вот такой большой списочек. Все это, все вышеперечисленные присоединяются к этим прекрасным поздравлениям, в честь которого у Табигата, собственно, день рождения. Так что ловите сообщение, отметьте этот день с толком и в свое удовольствие. Тем же временем, друзья, как всегда, продолжаем.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, также 15 часов и 31 минута, половина от прошедшего часа. Впереди все еще ваши классные, актуальные, прежде всего, сообщения. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку Юрию. У нас все хорошо, собираемся в кафе после работы. Деду день рождения отмечать. Подпись «Мама» тоже вот такая небольшая сводочка новостей. И, конечно же, хочется поздравить отдельно вашего деда с днем рождения. Замечательно провести время. Сыночку Юрию, пламенный привет. Добрый день, радио НС, хочу передать привет своему другу Александру Ляшенко. Надеюсь, у тебя все хорошо, брат. Держись, не падай духом, и все будет хорошо. Скучаем. Обнял тебя, брат. По скриптум. Егор подписался. Александр, знаете теперь, от кого пришло это замечательное сообщение. И просто имейте в виду, что о вас помнят, о вас вот так вот заботятся и беспокоятся. Пламенный привет также ловите. Добрый день, радио. Хочу передать привет с восточного Казахстана, города Зыряновска, своим родным из города Караганда, Тандыбаевым, Гульмире и Ивану. Лейман, целую, люблю, скучаем, ждем в гости. Подпись «Алия» с поцелуйчиком в конце этого прекрасного сообщения. Ловите! Еще раз всем вышеперечисленным и прекрасным семьям. Добрый день, радио НС. Добрый день, Казахстан. Привет из города Аламоутс, Чехия. Всем отличного дня, хорошего настроения, позитивных эмоций. Спасибо, радио НС. Я всегда вас слушаю вдали от дома. Благодаря вам я чувствую, что, собственно, дома. Женебек Кизатов, надеюсь, правильно прочитал имя, фамилию. Вам пламенный привет, Женебек хочется отдельно передать. И, конечно же, в страну такую вот прекрасную Чехию. Никогда там не был, но интересно было бы побывать. И очень классно, что вы даже вдалеке от дома, за тысячами километров, все равно слушаете наше радио. Вам большое спасибо. Здравствуйте, Тамерлан, любимое радио НС. Сегодня у моего племянника Марселя выпускной, закончил 4 класс. А вот 25 мая у нас будет 5 лет с того момента, как я закончил свою школу. Хочу передать пламенный и огромный привет своей сестре Алиночке. Алин, я тебя очень сильно люблю, крепко-крепко обнимаю и целую. Ты моя самая любимая сестра. Желаю, чтобы дети этим летом отдохнули на ура. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. До лета осталось 11 дней. Отправил Никита из города Шымкент. Кстати, да, друзья, 11 дней всего-всего ничего остается до июня месяца, что очень, думаю, радует всех, особенно тех, кто прямо сейчас доучивается во время своих последних дней на конкретном классе, на конкретном курсе и со всеми любимыми сессиями. Если вы, конечно, студент, то вам просто хочется пожелать отдельный пламенный привет и удачи. Ну и вам, Никита, пламенный привет от персонально меня, получается, ловите. Здравствуйте, дорогой радио НС. Хочу передать привет своему дорогому человеку. Привет, золотое серебряное, надеюсь, правильно. У меня все хорошо, целую. Вот аноним отправил такое любопытное и милое сообщение, друзья. Номер WhatsApp буквально через пару секунд, так что не отключайтесь, ведь совсем скоро я вновь вернусь и буду читать новые приветы.
0: NF WhatsApp 8-775-10-60-011.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, вот мы и на финишной прямой. Прямо передо мной сейчас последние сообщения в рамках программы приветов и поздравлений Лайв-чат. Давайте же их прочитаем, чтобы никто не остался обделенным. Добрый день, любимое радио НС. Хочу передать привет своему мужу Сереже. Он сейчас в дороге домой. Если можно, включите песни. Ну, насчет песни не получится, скорее всего, зато главное. Пламенный привет от вашего имени, Светлана, вижу. Передать сможем. Здравствуйте, передайте привет Александру от друзей. Ждем, скучаем, брат. Здоровья крепкого. Всем здравствуйте. Хочу еще раз передать всем вас.

Но света по жизни и железных нервов. Пусть фортуна рулит вместе с тобой. СП, папа, Ерсаин подписался. Замечательная поддержка, Оружан, ловите. Надеюсь, вас это как следует взбодрит, поможет настроиться и действительно сдать, получается, предстоящий перед вами тест на знание ПДД. Еще раз тоже пожелаю от себя удачи и всего самого-самого. Передаю теплый привет всему коллективу объединенного отдела по делам обороны города Экибастуза. Пусть рабочие будни летят легко, все задачи решаются без лишних нервов. А дома всегда ждут уют и поддержка. Желаю вам крепкого здоровья, остального терпения, отличного настроения и только хороших новостей на волнах. С уважением, Айман Жексенова. Замечательное сообщение всем вышеперечисленным. Еще раз всему коллективу объединенного отдела по делам обороны города Экибастуза. Звучит очень пафосно. Всем вам, ребятам, пламенный привет передаем. Салем Достар, 21 мая, день работника культуры и искусства. С праздником всех нас. Замечательно. Обожаю, друзья, когда вы подчеркиваете эти прекрасные дни и можете вот так вот передать всем своим коллегам и всем причастным то самое поздравление, с которым и хочется вас всех, друзья, поздравить с Днем работника культуры и искусства. Здравствуйте, хотел передать салам алейкум от Руса, Коляна и Диаса Александру, с Денисовки пришло это сообщение. Ну или наоборот, в Денисовку. Главное, что всему целому, да, всему и целому Александру от его, так понимаю, друзей, братьев, близких Руса, Коляна и Диаса пламенный привет передали с большой радостью. На этом, друзья, все. Большое спасибо за активность. На актив ваши сообщения, что оставались с нами. Плавно переходим к следующему музыкальному, так что никуда не пропадайте и оставайтесь с нами.

0: Ну что, друзья, вместе со Звонким и Мари Краймбери открываем наш новый музыкальный час. И прямо сейчас в эфире звучит трек под названием «Как дела, малыш?». Ну, вопрос, который, кажется, каждый хоть раз хотел задать кому-то особенному. Вообще, такие песни всегда цепляют своей простотой, без сложных фраз, просто настроение, эмоции и знакомые каждому мысли, которые особенно хорошо звучат под конец рабочего дня. Так что в ближайший час проведем в хорошей компании, с правильной музыкой и легким настроением этого четверга. Меня по-прежнему зовут Амирлан Смаилов, и идем дальше.
1: Радио Нын Уздрюга.

0: от улицы Розумакиева до Алтынсарина. По Альфа-Раби в западном направлении ожидается затор от проспекта Достык до улицы Ремезовка. 20 минут уже. Ну и по улице Саина на север целых полчаса вам, друзья, понадобится от улицы Наваи до Шаляпина. В Астане 3 балла и местами затруднения больше всего времени потратите по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Также ожидается затор по улице Игалек и Гоголя от улицы Тайбурыл до Жана Жол. Ну и по шоссе Алаш простоять придется от трассы А1 до Жулумбетской улицы. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: Друзья, о погоде на завтра, то бишь на 22 мая, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 14. В Алматы же прогнозируется весь день дождливая погода с температурой уже плюс 15.
0: Погода. Айдағаны бесешке, ысқырығы жер жарат. НС Радиосы.

0: И под трек «Она не я» от Артик и Асти мы плавно подходим к завершению этого музыкального часа. Вообще, музыка удивительная штука, друзья. Достаточно услышать знакомый мотив, и мозг моментально достает воспоминания. Люди, эмоции, определенный период жизни. И интересно, что технологии сейчас начинают работать примерно похожим образом, только уже в повседневной жизни. Вот, например, аналитики Яндекса выяснили, что жители Казахстана все активнее используют сервисы на базе искусственного интеллекта. Причем не только ради интереса. Кто-то ищет советы, кто-то помогает себе с учебой, работой или даже планированием покупок. И что любопытно, почти 60% опрошенных уже готовы совершать покупки через ИИ-сервисы. В первую очередь потому, что это экономит время и помогает быстрее находить выгодные предложения. Так что технологии все сильнее становятся частью обычного дня. Главное, чтобы музыка за нас, чтобы музыку пока за нас никто не чувствовал, друзья.
1: НС! Жасы Кулгин! Мы

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Ну и с треком под названием «Riptide», друзья, открываем новый музыкальный час. И это как раз тот трек, который идеально заходит ближе к вечеру. Едешь ли ты сейчас домой, стоишь в пробке или просто пытаешься дотянуть до конца рабочего дня? Кстати, сегодняшний официальный и неофициальный повод тоже очень жизненный. Поназывается, между прочим, Международный день чая. Так что если вечером планируете наконец спокойно сесть, заварить себе кружку чая и никого не слышать хотя бы минут 10, знаете, сегодня это практически официальный ритуал. Ну а дальше по музыкальному настроению нас ждет полный контраст эмоций. Баста с уже почти народным выпускным, а затем группа «Министр» и трек «Ну зачем?». Погнали!
1: Если радио, то

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

0: помимо пробок.
1: И, друзья, прямо сейчас расскажу вам об актуальной дорожной ситуации. Согласно Яндекс.Картам, в Алматы 6 баллов. По Толюби со стороны запада вы потеряете более 15 минут дороги от улицы Жарокова до Брусиловского. По Абая в западном направлении ожидается затор от проспекта Достык до Сакена Сейфуллина 20 минут. Ну и по проспекту Рускулова на запад целых полчаса вам, друзья, понадобится от улицы Бокиханова до Бокиева. В Астане 4 балла и местами затруднения. В столице больше всего времени потратите по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Также ожидается затор по шоссе Аллаш от трассы А1 до улицы Житоген. Ну и по проспекту Туран простоять придется от автосалона до улицы Сарешек. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Друзья, легендарный и Training Man продолжает наш музыкальный час. Ну и название, конечно, шикарное, друзья. Дождь из мужиков. Хотя, судя по прогнозам, в ближайшие дни нас ждет более классический вариант дождя. Ну а пока погода еще более-менее радует теплом, наткнулся на интересный материал о том, как люди переносят жару. И нет, это не скучная лекция, а просто несколько любопытных моментов. Например, специалисты советуют сильную жару не гулять слишком долго под солнцем, особенно днем. Пить обычную воду, а не ледяные напитки, и не пытаться резко охладиться после улицы под кондиционером. Организму такие перепады вообще не нравятся. Ну и, конечно, летом лучше чуть полегче относиться к еде и внимательнее к своему самочувствию, особенно если тяжело переносить духоту. Так что, друзья, бережем себя, но без фанатизма. Ну а мы продолжаем ловить хорошее настроение вместе с музыкой.
1: Заходи без причин.

0: Музыка по аналогам и...
1: Знаешь,

0: пятницы остается буквально один шаг. И знаете, в этом есть особое настроение, когда неделя уже почти позади, но вечер еще только начинается. Пусть он будет спокойным, теплым и именно таким, каким вам хочется его провести. Может быть, под музыку, хорошие разговоры или просто в компании людей, рядом с которыми комфортно молчать. Ну и, конечно, пить чай. С вами был Тамерлан Исмаилов. Спасибо за этот вечер и до скорой встречи на волнах Радио НС. Пока-пока.
1: Айтарын жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. НС радиосы.

0: Разные мысли. Когда люди не верят ни во что, они готовы поверить во все. Жернова. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
1: Давай, ребята!
2: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
3: НС радиосында жарнама. 300 алты, 60

оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

слышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассвет.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: «Разные мысли». Зачастую люди охотнее делятся последним, чем отдают излишки.
1: Жернова. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
2: НС Радиосында Жернова. 350 алпыс

Камбас. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.

0: Свет. Музыка. Вечная. Экспресс прошлое. Прошлое. На радио НС.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: новости.
1: Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
0: МС.

Радио МС.

көрінбейді өзі, естіледі сөзі. NS радиосы.